же теперь все те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Йоу, всем дождливого утречка, друзья, как вы там, где вы там вообще, в какой луже сейчас плывете, рассказывайте, пишите, звоните, все это выясним в течение 3 часов, это утреннее шоу с утра по где? По радио, правильно.
1: Интерактив мощный, да, но непонятно действительно, кто сейчас где, кто как плывет, надеюсь, плывете в нужную сторону, как-то ветер гонит вас там к работам, к учебам, а может быть к отдыху или в гости, если у вас отличное утро и никуда вам не надо по делам. Мы вам, конечно, искренне завидуем, мы вот на работу все-таки приплыли, поэтому все ближайшие 3 часа будем вас радовать, веселить, как-то поднимать вам настроение, в том числе и нашей темкой. Вот что бы сегодня хотелось? Конечно же, не плыть, не идти по этим лужам, а, возможно, как-то их перелететь. И день полета на воздушном шарике как раз тут нам подъехал, самое то.
0: Ну, мы решили из шарика сделать такое судно чуть побольше. На большом воздушном шаре. Давайте продолжим вот эту легендарную строчку, потому что, я думаю, воздушный шар бы сегодня пригодился нам как никогда.
1: Да, нам втроем тут нужен большой, серьезный воздушный шар. И, конечно же, строчки петь мы любим. Что мы еще любим? Писать всякие сообщения и зачитывать их, конечно же. В разные наши соцсети их мы тоже любим, поэтому наделали их побольше для вас.
0: Ну, как минимум 3 штучки называю сейчас для вас. В ВК есть у нас группа, в ВК есть канал, и в Телеграме также у нас имеется шикарнейший, лучший по версии Вместе Медиа канал Радио Континенталь.
1: Ну и лучшие по нашей и вашей версии тоже, конечно, подарки. У нас имеется этот сертификат в лето ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Вот что хочется после того, как прогуляетесь по этим мокрым улицам? Конечно же, окунуться в теплый бассейн прямо на крыше или бассейн внутри. 6 форматов бань. Там еще есть 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: И давайте смотреть, что есть интересного и о важных предупреждениях. Я опять с ними, друзья, о предупреждениях для жителей поселка Шершни, потому что им нужно быть готовым к чему-то не самому приятному.
2: Главное, не к шершням.
1: Вот, да, этого там вроде бы не будет, к этому они привыкли, я думаю. Они с ними как-то уже сжились, и у них все нормально, нормальные отношения. Может, даже какую-то пользу от них получают, не
2: знаю. А у них мэр не шершень, случайно?
1: Я не представляю. Я думаю, что у поселка нет мэра. Первым делом,
2: да. Да ладно.
1: Да, я думаю, что у нас примерно так. Ну, какой-то глава там есть обязательно в этом поселке, и я надеюсь, что он не шершень. Хотя, может, они выберут и шершня. В общем, ребят, сами там решайте без нас. Вот что вам придется решать, это что делать сегодня без света. Потому что на целый день этот самый поселок придется выключить. Об этом предупредили в Россети Урал. Значит, сегодня будут масштабные работы по техническому обслуживанию оборудования. Чтобы все работало дальше отлично, нужно сегодня все вырубить и переделать. Все было правильно. Все мы знаем, что иногда так надо делать. И в наших домах, в наших квартирах, в том числе и в целых поселках иногда приходится делать ремонты. В связи с этим вот сегодня с 8 часов утра и до 9 вечера частично ограничат подачу электроэнергии. То есть, может, она, конечно, у вас и будет, но высока вероятность, что нет. Это, значит, для жителей улиц Тополиная, Северная, Ленина, Заводская, Парковая, Гостевая, Садовая. И
3: будто у нас
1: нескольким
3: прям, да?
1: Другим. Где-то как будто рядышком, угу. Да, прям. Полный список зданий можно найти на сайте энергокомпании Россети Урал. Туда заходите в разделе «Информация об отключениях». И смотрите, есть ли там ваш адрес. Если есть, то быстро все заряжайте. Ну и думайте, куда вам сегодня двинуть. Может быть, где есть электричество. К знакомым. Может быть, на работу съездить. Тоже всегда есть такая опция. Коворкинг какой-то.
2: Я, если что, занят сегодня.
1: Да, вот.
2: Ко мне не приезжайте.
1: Да, Тимон, видите, здесь. Мы ближайшие часики здесь, да.
3: В смысле? Мы, наоборот, всегда рады нашим слушателям. Вы чего такое говорите?
2: Конечно, если они с кофеечком, да, приедут.
1: Вот, ну а кто приезжает без кофеечка? Конечно. Правильно. В общем, мы...
3: Только мы.
1: Только мы куда-то, да. Но мы его, такие.
2: Он у нас не держится, потому что мы его сразу...
1: Но потребили. Нам нужно, вы же понимаете. Мы же как это? Мы раздаем, как вот эти Wi-Fi роутеры, мы раздаем позитив и энергию, поэтому нам нужно ее откуда-то брать. Поэтому прежде всего нам нужно вот этого кофейка, а потом мы будем дальше раздавать. У нас такой план.
3: Ты когда вначале начал говорить, что им стоит бояться, я думала, все, едем на гастроли.
1: Нас.
3: Да.
1: Давайте выберем какой-то денек и съездим в поселок Шершни. Но, наверное, не сейчас, потому что даже нам будет сложно гастролировать без электричества. У нас тоже есть всякие технические штуки, которые нам необходимы для этого.
2: И без кофе. Я, кстати, кружку разбил сейчас утром, представляешь? Вот, так что мне еще кружка новая нужна, ребят.
3: Какую ты кружку разбил?
2: Свою.
1: Вот эту вот.
3: Эту разбил?
1: Угу. Дорогую сердцу.
3: Кто мою, кстати, кружку разбил? Не ты ли, а?
2: Да нет, я только вот свою.
1: Пока. Ты думаешь, он серийный разбиватель кружек?
3: Да.
2: Серийный анонимный разбиватель кружек.
1: У нас здесь серийник завелся где-то. В общем, вот, предупреждаем вас о самом важном, но постараемся вам настроение поднимать, в том числе и жителям поселка Шершни, есть у вас электричество или нет. Вот такой у нас план.
2: Ну и план далее на наш эфир, пожалуй, о погоде. Расскажем прямо сейчас. Давай, быстро, все.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: Плюс 14 в центре Челябинска. Прямо сейчас переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 20-25.
0: Слушай лучше.

«Континенталь». Слушай лучше. Я с тобой.

0: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности по телефону 7115.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Может, ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не поможет.

«Континенталь». С тобой.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Но вначале...
1: Яичницу.
2: Извините.
0: Угу. Сень.
3: Но я вот
0: нам
3: понял.
0: Нужен комитет по борьбе с отвратительными шутками.
3: Что даже в яичнице уже есть и, представляете? Везде он проникает.
0: А, извините, Сеню тоже можно забрать, пожалуйста?
1: Дай петюлю, братик.
0: Я хотела лишь попросить Глашатова, который объявит традиционно, что за день сегодня нас ждет.
1: Ну, так как вы накормили Глашатова яичницей, он готов орать. Это 11 августа. И вторник, господа, усаживайтесь поудобнее, сейчас звезды будут нам рассказывать.
3: Такого глашатого мы сгенерировали, да, ребята. Ну, что умеем, извините.
0: Да что у вас сегодня? Странные какие-то. Итак, это вторник, и это Овны. Вам стоит позволить событиям развиваться в своем собственном темпе. Не каждая победа требует мгновенного рывка.
1: Тельцы. Привычная настойчивость поможет довести до конца дела, которое долго откладывалось. Результат приятненько вас удивит.
3: Давайте посмотрим, что приятно будет удивлять близнецов. Случайный обмен мнениями подарит идею, которую вы сможете развивать во что-то действительно ценное потом.
0: Угу. Раки. Сегодняшний день благоприятен для восстановления внутреннего ресурса. Уделите время своим собственным желаниям.
1: Львята, ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе людей. Используйте этот день для укрепления доверия.
3: Девы, звезды советуют взглянуть на привычные обязанности, как на возможность улучшить собственные навыки. Дерзайте.
0: Весы, неожиданное совпадение поможет найти ответ на вопрос, который давно оставался открытым. Доверьтесь случаю.
1: Скорпионы, этот день поможет увидеть, насколько важны небольшие ежедневные усилия. Делайте новый шаг.
3: Стрельцы, любая новая задача станет возможностью расширить собственные способности. Не избегайте того, чего еще не пробовали. Вдруг вы можете лазать по стенам, паутиной стрелять, там еще какие-то...
1: Я могу, кстати.
3: Лучи, может быть, да.
0: Да.
1: У меня даже фотоподтверждение есть, как я лазал по стенам.
0: Кстати, давайте фотоподтверждение пульнемка в ВК.
1: Давай.
0: Не было же там еще этого?
1: Не было.
0: И хорошо, не видел еще ВК такого. Козерожки, вам полезно отказаться от желания все предусмотреть. Позволяйте событиям просто удивлять.
1: Водолеи, нестандартное решение возникает благодаря вашей наблюдательности. Что, неправильно прочитал, да, возникнет оно сегодня. Ну, оно возникает, оно уже начинает. Вот так вот. Ответ ближе, чем вы предполагали.
3: Ну и что у рыб, давайте посмотрим. Спокойное настроение позволит лучше понять собственные какие-то стремления. Выбирайте то, что приносит внутреннее удовлетворение.
0: А у рыб какое там настроение?
3: А, у них...
1: Сногсшибательное!
3: Сшибательное у тебя сегодня. Спокойное настроение.
1: Да, спокойное.
3: Вот, подуспокойся.
0: Спокойное, а то вдруг ты перепутаешь, какое настроение. Все? Все, со всеми решили?
3: Вроде разобрались,
0: и раки
3: никого
0: были,
3: не пропустили.
0: Девы, стрельцы, козерожки.
3: Напишите нам, если мы кого-то пропустили. Но у нас для этого есть на самом деле специальная опция.
0: Кстати, да, в 11:45 ловите повтор гороскопа, если вдруг что-то там упустили по своей же вине. Мы все сказали, мы чисты. В графике, кстати, отметь, Сень, гороскоп сегодня был.
3: Мы, ну и, конечно, все втроем чисты, все,
0: да,
3: отметил.
0: Все, молодцы. Ну и, конечно, отметь там же, что мы совет от звезд самый главный передали. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
4: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 22-26.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Выгодные цены в августе в «Светофоре». Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. «Светофор» – низким ценам зеленый свет.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
6: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий 0+.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в августе Geely стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Geely City Ray за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
2: Geely Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пора начать отмечать день полета на воздушном шарике. Ну, мы немножко преобразовали темку, как сказал Тимон, и решили изменить транспорт. У нас большой воздушный шар. Так вот, что же на нем происходит? Та самая знаменитая строчка. На большом воздушном шаре. Вот это.
1: Давайте продолжать. На большом воздушном шаре полечу на дуб за медом. Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не медведь.
2: Такие планы у Владимира, да, прикольно. Мэшап некий, почему нет? На большом воздушном шаре мы на высоте 104, правильно?
1: Ну,
2: вот
1: классик,
2: это
1: классик.
2: Правильная высота. Вот когда верно выбрали, тогда молодцы.
0: Так, я тоже в указах хожу. Что вы думали, я туда не доберусь? Вы думали, я вас не переиграю?
2: Она выяснила. Она выяснила, где мы прятались все это время.
0: На большом воздушном шаре пролечу я над планетой и буду в дудочку дудеть. Вот от Марии вот такое.
1: Тоже хорошо.
2: Звучит как план на сегодня, да, нормально.
1: Вот у меня вопрос к Ивану. Тут по поводу его сообщения. На большом воздушном шаре Маринкиного цвета мы с тобой проводим это лето.
0: В лето!
1: А что за Маринкин цвет? Вот у меня там вопрос.
2: Ну, это должен быть вопрос. Синий, да? Что-то такое, оттенки какие-то.
1: Маринкин синий?
2: Но Марина, вот это вот все.
0: Это Марина, же это же море.
2: Синева какая-то. Синяя, вот
1: да.
2: Это.
1: Расплескалась, да?
2: Расплескалась, да. На большом воздушном шаре мы с тобой умчимся в лето. Там в большом таком бассейне на водичка ух нагрета. Вот, о, красота какая, да. Уже предвкушают люди, что туда попадут.
1: Мы только с Ксюшей обсуждали водичку.
0: Угу, в Турции.
1: Я сказал, что мне вот в термах все равно больше по кайфу.
0: А не поедешь больше, все.
1: Куда, в лето или в Турцию?
0: В Турцию.
2: Ну, фу, ты... отпустила, да, сразу?
1: Да, да, да, слава богу, в лето поеду.
0: Но сегодня точно поедет кто-то из наших слушателей, вот что важно, потому что мы собираем самые креативные сообщения и в конце нашего шоу выбираем победителя, автора самого классного и веселого комментария. Продолжим строчку вместе на большом воздушном шаре. Сделать это можно в нашем ВК-канале. Как его найти? Через сообщество ВКонтакте, конечно.
1: Конечно, его легко найти, невозможно потерять. Заходим...
2: Как говорят ВКонтакте.
1: Заходим в нашу группу vk.com или vk.ru/radiochel. И там под нашей аватарочкой, под сообщениями, которые нам можно написать, есть такая плашечка. Перейти в канал, пожалуйста. Переходите, подписывайтесь. Мы ждем 2К, пока 1,8. Маловато.
2: Зафиксировались мы на 1,8, хотелось бы дернуть вперед. Еще, если вдруг вам не хватает канала все-таки в жизни, можете перейти тоже по прямой ссылке в наш телеграм-канал. Между прочим, лучший по версии «Вместе медиа». Мы его любим. Не то, чтобы мы все остальные не любили. Мы стараемся распределять любовь. Но нас здесь трое, и соцсетей трое, правильно?
0: Каждый любит что-то свое.
2: Как минимум так. Ну, чтобы ни один не остался без любви, гарантированно. Ну, а вот подарки у нас все-таки для всех не гарантированы. Только для самого креативного слушателя сегодня. Поэтому набрасывайте к нам больше ваших комментов. Итак, сертификат в лето. Только один. ООО «Империя игр». You shot me.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Континентальный завтрак.
1: 700, 100 и 4, друзья, давайте
2: поиграем. Это что, наш телефон?
1: Это наш телефон.
2: Что, можно позвонить?
1: Первый раз слышишь?
2: А можно я позвоню?
1: Давай, звони.
2: А если я дозвонюсь, можно я поиграю?
3: Ох, там все линии заняты уже, я боюсь, ты не прозвонишься.
1: Надеюсь, ты это как-то отруби ее.
2: Я постараюсь. Я смогу.
3: Не, ну попробуй, кто что-то скажет тебе что. Давайте я пока расскажу, что ты получишь. Нет, ты, конечно, ничего не получишь. Мы прибережем для вас все на мозгобойню. Кто-то из вас отправится, возможно, ИП Дудукина Ирина Геннадьевна. Если не знаешь, чем заняться вечерком, обязательно приходи на ту самую мозгобойню. Например, вот каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. Так, ну и наугад. Берем звонок,
1: не бери,
3: и проверяем.
1: Не бери, вдруг это она, не бери.
3: Ты скинула?
2: Ты меня сбросил.
3: Нет, я взял звонок,
2: да,
3: и кто-то сбросил.
2: Да я видела, ты меня сбросил. Ты специально, ты увидел, вот, где
3: звонок,
2: пять пятерок на конце, и ты такой сбросил.
3: Где я увидел пять пятерок?
2: Ну, семь, ну, интригу, сохрани в эфире, ну, что ты...
3: Посмотри на мой пульт, ты же знаешь его, ты же его видела. Тут нет пяти пятерок, тут только шесть и семь. Вот и есть из цифр.
2: Ай, доброе утро.
1: Привет, привет.
2: Как тебя зовут?
4: Алло, здравствуйте.
2: Ой-ой-ой.
1: Приемничек убирай, разговаривай с нами в телефон исключительно. Давай еще раз попробуем. Привет.
4: Здравствуйте. Доброе утро, меня Алия зовут.
1: Алия, как дела?
4: Отлично.
1: Чем занимаешься?
4: Да, на работу приехали.
1: Кем работаешь?
4: Я нормировщиком.
1: Нормировщик? Это...
2: Что же это такое?
4: А потом почитайте на досуге, интересно, если будет.
1: Да мы же не почитаем.
2: Мы же забудем, поэтому лучше рассказать сразу.
3: Это вот есть такие люди, которые не знают свою норму, и им нужен, соответственно, нормировщик.
4: Конечно.
2: Сеня, вы знакомы с Ильей?
3: Конечно, такой человечек. Да, все иногда бывают знакомы с Ильей, я думаю.
1: Это получается, ты инженер.
4: Всем нужно знать свою норму.
1: Ты же инженер?
4: Да.
1: О, все, я погуглил, я теперь все знаю.
3: Ты прям Алию загуглил? Алия нормировщик, там написано, то есть инженер. Для тупых, так это написано специально, да?
1: Да, для тупых она рассчитывает, устанавливает нормы времени выработки и прочие, прочие истории.
3: О, да ты можешь нам помочь, получается. Но пока мы попробуем тебе помочь, тебе понадобится смекалка некая, ну или удача. У нас тут по-разному бывает в этой игре. Мы тебе предложим три каких-то слова необычных, два из них блюда. А одно — нет. Это может быть абсолютно все, что угодно. Даже еще одно название нормировщика.
2: Или да что угодно.
3: Вообще прям.
1: Спасибо, Ксюш.
2: Нет, я просто хотела сказать, а потом поняла, что вдруг я подскажу. Поехали. Хэджангук. Нет, давайте так. Хэджангук. Хэджангук.
3: А мы только этому можем посвятить игру, в принципе. Да, вот.
2: Да.
3: Выбирай из этих трех, что из них несъедобное.
2: Мой мамушка, дамушка, дам.
3: Ох, только в тебе сегодня не попалось в нашем смузи. Вот тест на дикцию. Мне кажется, ты его сегодня не пройдешь.
2: Я
3: пройду. Ну, хотя ты уже размялась на
2: конечно.
3: Вот этом джанчгуке.
1: А
2: итак.
1: Как мы поймем, когда она уже действительно брызнула мозгами, а когда прикалывается?
3: Возможно, это давно произошло.
2: Как только с тобой работать начала. Хэ джангук. Пожалуйста, мое блюдо.
1: Хэ джангук.
2: Или не блюдо.
1: Все легче намного, это гастрик.
3: А у меня арбок.
2: Хэджангук.
4: Да, а я доверюсь женщине.
2: Это зря. Лишнее, Алия. Тут не нужно вот...
3: Ты вот этот хэджангук выбираешь, да?
4: Да, хэджангук, я думаю, да. Это блюдо какое-нибудь.
3: А, Чингачгук, это же индеец, она просто плохо его читает.
2: А надо выбрать... Все, вы поняли? Она говорит, это блюдо какое-нибудь. А надо выбрать не блюдо.
3: Надо выбрать не блюдо, смотри. Тут два блюда у нас, и только одно не блюдо. Вот так, да.
4: Ой, так.
3: Давай еще свои повторим. Вот этот хэджангук, это Ксюшин, твой Тимон.
1: Гастрик.
3: А у меня арбок.
4: Гастрик.
2: О. Гастрик забавный, надо брать.
3: Что-то такое маленькое. Как будто маленький покемончик. Гастрик, я выбираю
4: тебя. Думаю, да, вот арбок, да, кстати, на покемончика, я думаю, больше похож название.
3: Арбок?
4: Да.
3: Арбок, думаешь? Ну, давай выберем арбок. И натренировали мы, конечно, людей на покемонов. Да, арбок это действительно покемон.
2: Что?
3: Да.
2: Что?
3: Фиолетовая змейка такая, покемон, довольно забавный.
1: Фиолетовая змейка. Прикольно.
2: Ай, я не вспомню эту песню. Но что-то там пел этот федук ваш. Что-то было.
1: Так нет? Мы что спели?
3: Фиолетовая вата.
2: А, ну ладно.
3: Ну молодцы, все, отлично.
2: Молодцы. Ладно, я расскажу просто про хаджангук. Про свой. Это, между прочим, суп с бычьей кровью. Интересное блюдо, которое часто используют как лекарственное средство в том числе. Дословно его переводится название, как знаете как? Суп от похмелья. Корейцы очень любят его.
1: А на у завтрак. Меня гастрик это соус такой специальный. Он там с гребешками морскими различными используется.
2: А что ты обиженно так говоришь об этом?
1: Почему?
2: Кто тебя обидел?
1: Ты.
2: Чем?
1: Ты сказала, как со мной работать начала, у тебя брызнул мозг.
2: А, я как с тобой учиться начала, прости, совсем забыла, не обижайся.
1: А, ну это другое дело тогда.
3: Тогда все понятно. Так, смотрите, значит, чтобы у вас не брызнул мозг, собирайте команду и отправляйтесь на Тут-Тут-Квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создателей той самой мозгобойни. Там можно послушать любимые песни, вспомнить, кто же их исполняет, на ответах петь во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. И под Адукина Ирина Геннадьевна, 16+.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
6: А еще и умная. Сразу видно.
8: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль «Амода C5». В комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Второй час утреннего шоу «С утра по радио». Мы сегодня летаем на воздушном шаре. Хотя тема такая у нас — полеты на воздушном шарике, но мы любим модернизировать все.
1: Модифицировать.
0: Модифицировать как-то, да, укрупнять, судя по всему. И поэтому продолжаем строчку «Елочки» нашей любимой певицы на большом воздушном шаре.
1: А это все из детства пошло. Motherlode. Помните?
0: Motherlode, конечно. Это же в GTA?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. Это в Sims.
0: А, в Sims.
1: Бесконечные деньги. Там по-другому, правда, назвали. Ну и да ладно.
0: Ну, что-то подобное.
2: Ну да. Кое-какие коды остались, да, в голове еще. Зачем они, непонятно, да. Ну, а кто знает? А вдруг ты когда-нибудь найдешь в своей жизни эту консоль, куда ее можно будет ввести, и у тебя тоже бесконечные деньги. Ну или жизни.
1: Ну, пока было.
2: Не, консоль — это такая штука, куда вводить. На ПК открываешь, туда вводишь, и потом...
1: А,
2: да,
1: вот я думала, ты консоль как консоль.
2: Вот я не знаю, просто... на консолях вообще есть коды, нет? Наверное, есть же, да?
1: Мне кажется, есть наверняка что-то.
2: Я вот не пробовал, я все время на ПК тоже коды вводил какие-то.
0: Ну да, раньше мы взламывали все на ПК.
1: Какие мы были, хакер.
2: Мощнейший.
1: Итак... На большом воздушном шаре угощали Хаджунгуном. Мы поели супчик с покемоном. На-на-на-на-на-на-на-на.
0: Ну, это в честь недавно прошедшей нашей игры континентального завтрака, если кто не в курсе.
1: У меня был Хаджунгун.
0: А у Сени покемон какой-то.
1: Аба-ба-ба-ба.
2: Абок какой-то. Что-то такое, да.
1: Абубок.
0: А вот мой гастрик вместить в текст не получилось.
1: Не получилось.
0: Да как же так же?
2: Ну, еще много сообщений у вас будет. Давайте там гастрик куда-нибудь вместим, пожалуйста. Пока вот так, Катерина, можно я быстро брошу?
1: Конечно.
2: На большом воздушном шаре, мимо офиса в угаре, прилетела на работу. Вот бы каждый день суббота. Чуть-чуть не в ритм, зато какая правда.
0: Ой, суббота, какая она хорошая.
1: Я бы, наверное, хотела пятницу больше.
0: Но в пятницу ты уже, ну как ты уже, мы уже проснулись в 5 утра, вот отработали весь день,
1: да.
0: И к вечеру уже вот таким...
1: Но без работы все равно тяжко, понимаешь, но постоянно отдыхать — это тоже грусть.
0: Ну, если будут бесконечные деньги, если мы ведем чит-код в консоль, я вообще с удовольствием буду отдыхать каждый день.
1: Ну, все равно нет, а что ты будешь делать-то?
0: Ну, слушай, я... Вы сейчас будете ржать, ну, музыку писать.
2: Чисто для души. Нет, так он пытался ей зарабатывать, понимаешь? Это же все были коммерческие треки все это время.
0: Легендарные.
2: С прицелом на успех вот на это.
0: Ну, вы помните.
2: А сейчас он для себя сделает настоящую музыку.
0: Не, ну, если много денег, вот какую музыку...
2: Сделать домашнюю студию вот эту, да, и там писать для души.
1: Смотри, если много денег...
0: Денег.
1: Возьми человека, который этим занимается, и заплати ему.
0: Зачем?
1: Вот ты же уже пробовал с Лешей, с Виком, правильно? Ты же взял, заплатил деньги.
0: Куда это привело?
1: Ну вот, это путь. Это твой путь, понимаешь, как у самурая. У тебя нет цели, только путь. А я, кстати, напомню, что мы набираем 2К в ВК, и поэтому призываем всех подписаться на наш канал, потому что там для вас есть, ну, нечто. Нечто невероятное. Нечто зовут Тимон.
0: О.
1: И да, это ты. И это ждет вас там. Все, заходите, смотрите, наслаждайтесь. И ставьте много-много реакций. Там человек такой трюк выполнил.
2: Да. Если хотите немного мистического Тимона, ну вот не хватает вам с утра, почувствовали необходимость, то это туда все, да. Когда это у нас было? В начале года, да, вот это?
1: Ну,
2: вот,
1: в феврале, да.
2: Где-то
1: такое
2: так.
1: Безумие. Прикол. Бесовство даже, я бы это назвала.
2: Тут скорее так. Скорее,
1: ну, экзорциста
2: так можно.
1: Надо было бы вызвать.
2: А да. Мы вызвали тогда.
1: А ничего не поменялось, Сень.
0: Ну, я перестал по стенам лазать хотя бы.
1: Хотя бы. В общем, заходите и ставьте реакции. Вот, кстати, реакции уже прибавляются. Это хорошо. Мы еще ждем, чтобы было 2К. Все, это наша цель.
2: Ну и ждем много-много комментов. А одному из них, комментатору, значит, вручим сертификат в лето о Империи игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна. Еще и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис. На Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Ну и что, давайте к новостям. И тем временем восстание машин продолжается.
2: Сеня, куда ты собрался восставать?
1: Я вот пока никуда. Машина-то наша. В этом людском лагере, и поэтому мне немножко страшновато. Я вам так скажу, потому что они все больше интересного и странного делают. Итак, очередной случай произошел в Австралии. Тут недавно.
2: Ой, там столько интересных случаев вообще происходит в этой Австралии.
1: Некий австралиец попросил своего ИИ-агента записать его на тренировку в фитнес-зал. Вот, автономная программа говорит, пожалуйста, запиши меня просто на треньку. Тот его записал, но там, конечно, очередь была мощнейшая. Он говорит, хорошо. И тот такой, слушай, ИИ-агент, а можно как-то, чтобы побыстрее? Ну вот постарайся найти, может, кто-то отменит свою запись. А я такой туда впишусь. И он такой, я понял, ничего больше не говори. И нашел уязвимость в системе бронирования. И начал отменять записи других пользователей. Представляете?
2: Вот. Серьезно?
1: До чего все это дошло? Ну, это какая-то экспериментальная модель. Этот самый человек работает в ИИ-компании и решил вот так вот с ней поэкспериментировать. Он даже не то чтобы для собственной выгоды это все делал, они просто тестировали некую экспериментальную модель ИИ, и вот она, да, нашла, что в системе бронирования есть какая-то уязвимость, она не очень защищена, потому что, наверное, люди, которые делают систему бронирования, не супер защищают ее от хакеров. Они такие, кто будет хакать систему бронирования в фитнес-клубе? Ну, серьезно. И ему это удалось. Он, значит, поотменял какие-то записи, поднял на несколько позиций этого самого человека в очереди. Тот потом попытался откатить назад, говорит, воу-воу, что случилось вообще, что происходит? Я не хочу, горшочек не вари. Но уже несколько записей удалось восстановить, несколько, к сожалению, нет. И говорит, нет, я так не могу, отменить могу, восстановить могу, не все. Вот, поэтому с фитнес-клубом потом созвонились, договорились, извинились, говорят, вот такая беда у нас тут. И вырвался из-под контроля. Они такие поняли, восстание машин.
2: Ничего страшного, мы ждали.
1: Разбиваем вот это стекло молоточком и убегаем все куда-то, у кого какой план, да. Но вроде бы фитнес-клуб восстановил работу, все нормально. Они подумают, сказали, что над увеличением системы безопасности своей, вот этой системы бронирования.
3: А я правильно понимаю, что вот скоро наличные деньги опять надо будет таскать с собой?
1: Ну, как будто их уже надо бы таскать с собой. А там и, может быть, даже не деньги. Может быть, что-то для обмена.
2: А почему?
3: Ну, как, потом возьмет кантишка, взломает твой банк, переведет все деньги. Все.
2: Ну, это она и сейчас может сделать, мне кажется.
3: Ну, сейчас только это специальный человек. Ему надо сесть в тюрьму для этого, поднаблатыкаться, позвонить тебе, представиться.
1: Пока схема сложная, да? Пока не все на это идут. Но потом, если сможет это сам делать, ну да. А вот ты бы что выбрал таскать с собой в качестве денег? Вот в этом мире, где ИИшка уже стерла все деньги и больше денежные знаки ничего не значат.
3: Серебро.
1: Серебро просто? У тебя много серебра.
2: Я золото.
1: Угу. У тебя много золота. Ну, у тебя, мне кажется, у тебя золото больше, чем у Тимона серебра, почему-то, мне кажется. Если вот так сравнивать. А можно же выбрать листики, вы же понимаете. Или камешки, или ракушки.
2: Класс. Давайте мы просто все будем платить листиками. Пока лето.
3: Какая разница, что мы выберем? Там же потом в мире будет какая-то валюта.
1: Мы вот, кстати, любим кофе. Вот в Южной Америке использовали какао-бобы в свое время. В качестве валюты. Тоже очень удобно. Они такие маленькие. Набрал целый карман, и ты богат.
3: Рил?
1: Да, кайф.
3: Я почему выбрал серебро? Просто я начал смотреть сериал, который ты мне посоветовал. Там серебром расплачивались.
2: А что за сериал?
1: Про князя который?
3: Про князя Андрея, да.
1: Ну там, да, там серебром в основном. Там уже более цивилизованные времена были. Там ни листики, ни камушки, конечно.
3: Чтобы вы понимали мой мозг. Они когда вот этот сундук тащат, я думаю, ну да, долларей там, наверное. Потом он открывает, а там какие-то просто серебрюшки. Не, ну просто камни серебряные. То есть даже не монетки же еще получается.
1: Не, ну там исторично, там не только монетки, там такие весовые всякие, да, штуки, знаешь, разные. То есть как понабрали серебра из всех источников.
3: Я такой, о, точно, я же уже все, уже курс доллара посчитал, там сколько 500 этих не платили каких-то штук, я даже не помню, как это называлось.
1: Но это нормальная тогда сумма была, ты же понял.
3: Хорошая?
1: Да. Но они так парились из-за нее. Конечно,
3: ну, да,
1: нормально.
3: Да,
1: ты же
3: да,
1: понял
3: да.
1: по отношению людей. Что это серьезные денежки.
2: Надо посмотреть, вот что я поняла. Я просто досмотрела «Дом дракона».
1: Все, он вышел последний, ты досмотрела. Ты довольна?
3: Не особо, да?
2: Да каждый раз вот это чувство, что хватит снимать вот так. Снимите один большой фильм мне. на 20 часов я сяду, погляжу и все. Не надо мне растягивать.
1: Но так, заказик приняли. Вот, кинематографисты, снимите, Ксюша, давайте один большой фильм на 20 часов. Все, договорились.
2: По «Игре престолов», конечно.
1: Желательно
2: же.
1: По «Игре
2: престолов». По песне «Льда и пламени».
1: Все.
2: Спасибо.
1: Все.
2: У нас все, а у Сини еще погода.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Погода.
1: Песнь «Воды и солнца» у нас здесь, в Челябинске. Переменная облачность преимущественно уже без осадков, хотя, конечно, последствия ночных дождей еще ощущаются. Будет дуть небольшой северо-западный ветер, ну а днем сегодня будет плюс 20-25.

0: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом».
2: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей. В «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
6: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
7: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
8: Алло, здравствуйте, а это правда?
9: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
10: Первая венозная клиника. 200 ровно 2323. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Разгадаем трек, звоните 700-104, ла-ла-ла. Разгадаем трек, звоните 700-104, ла-ла-ла.
1: Но не йодель, и ладно, я вам так скажу. Что здесь творилось за эфиром, вы не представляете. Возможно, что-то появится в наших кружочках. Возможно, такое нет. Мы вас убережем от этого. Поглядим. Главное, что от чего мы вас не убережем, это от наших подарков. Ну, а просто позвонить, здесь с нами попеть, понять, что же мы такое здесь поем, и забрать сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. Значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Ну а сейчас приходи в наш эфир. Мы тебя ждем. Доброе утро.
2: Доброе.
0: 700-104.
2: Тебя зовут?
0: Кирилл.
2: Лирик. Ну, просто спросите его вдруг. А, еще раз номер повтори вот в этом своем стиле.
0: 700-104.
2: Нет, не в этом.
0: А, 700-104. А в какой стиль, подожди?
1: Йодель?
2: Да, йодель.
0: 700-104.
1: Черт, это сработало.
2: Ужас.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Сергей.
2: Сергей, как настроение?
3: Настроение отличное, несмотря на дождь.
2: А умеешь ли ты петь йодель?
3: Кого?
2: Йодель.
3: Нет.
2: Тимон, продемонстрируй.
0: Вот это.
1: Какая живая, да, хорошо.
2: Это очень хорошо.
1: Ох, мы, возможно, даже сегодня с помощью Тимона нанесем куда-то йодолевую сетку. Я не уверен. Или поймаем его в нее.
0: Можно вот в область...
2: Ты забываешь постоянно. Ладно, все.
1: Референс.
2: А, давай.
0: В область референса.
2: Ну, это внутренняя шутка, никто не понял.
0: В области щитовидки,
2: она?
0: Вот, щитовидки.
2: Молодец, вспомнил. Тимон не знал, где находится щитовидка, чтобы понимали наши слушатели. И мы вот неделю все выясняли, оказывается, все окружающие знают.
0: Да, не все знают.
2: А он не знает. Итак, Сергей сейчас выбирает один из трех предложенных нами фруктов и выбирает таким образом механику. Что попадется, непонятно, но у меня арбуз.
0: Что это в Ирландии там любят?
1: Картофель.
0: Подожди, йодель не из Ирландии?
1: Нет, он из Швейцарии. Там шоколад.
0: А шоколад с чем? С марципаном.
2: И сыр.
1: Ну, давай марципан. Хорошо.
2: А, ладно.
1: Так, давай я тогда дыню предложу. Вот разрывайся между дыней, арбузом и марципаном.
2: Марципан в смузи, я правильно понимаю?
1: Нормально, нормально.
2: Хорошо. Сергей.
3: Я за арбуз.
2: Я тоже, правильно, выбор. Я понимаю, мы на стороне адекватности.
1: Все.
2: Поехали, загружай.
1: Голос засчитан, погнали. Голос в защиту адекватности. Он нужен иногда с утра по радио. Итак.
0: Итак, мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные.
2: Ой, легко.
0: Легко, да.
2: Молодец, классно, арбуз топовый.
0: Поехали.
2: Так.
0: Значит, любви, правды, жажды, жизнь, кино, герои, руки, небо, чувства, легкость, мир. Вверх, рассвет, ночью. Вверх, рассвет, ночью. Пу-пу-пу-пу.
3: Ничего мне не приходит в голову.
2: Это все из-за йодля, признайте честно.
0: Вообще не приходит.
2: Тимон сбил, понятно. А Сергей, подписан на наш канал ВК?
3: Да.
2: Правда?
1: Мы можем проверить.
2: Я проверю. Ага.
1: Все, ты проверила.
0: Всех Сергея?
2: Нет, сразу, он да. Просто замолчал, и я поняла, что он обманывает меня, разбивает сердечко. Обязательно залетай, подписывайся, потому что там нам мы 2К делаем. Но, к сожалению, подарок дать не можем пока. А вот на канале его разыграем. Все, ждем там.
0: Ну и ждем следующего слушателя в этой игре. 700-104, доброе утро.
2: Доброе. Как зовут тебя?
0: Че молчим? Ну ладно, тогда мы дальше пойдем.
2: Конечно. Вот мы уже пришли. Пум-пум-пум-пум-пум-пум.
0: Доброе утро.
4: Доброе.
0: Как тебя зовут?
4: Помогите. Аня.
0: Ань, ты не обращай внимания, у нас всякое случается в эфире. Ксюша подзвучивает переход уже к следующему слушателю.
2: Это я дверь открывала.
5: Да, это, если что, не стон ведьмы был. Это она дверь открывала.
1: Так, смотри, звуки мы будем разгадывать чуть позже, минуток через 20. Самые странные, конечно, пока самые странные переделки песен. Итак, есть ли у тебя уже какая-то версия?
4: Да, это одна из моих любимых песен. Это «Зивер», «Давай на самый верх». Там еще одна девушка, забыла, как зовут ее.
2: И это не важно.
5: Конечно.
2: Потому что, ну, мы тоже же не помним, да?
5: Конечно, помним.
2: Ну, гугли скорее уже.
1: Директорилс и Эвер. Эвер. Вот. С ней даже двое там.
2: Сеня, аплодисменты, чего зеваешь? Она
1: права. Ну, все, это победа, ну, конечно.
5: А что же, уже твоя любимая песня, она же недавно только вышла.
1: Уже а, все. Уже любимая? Да, вот так у нас быстро все влетает.
5: Я не у тебя спрашивал, ну ладно, да.
1: Мы ставим вам самые лучшие треки и, конечно же, раздаем самые лучшие подарки. Сертификат Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: В ЖК «Шишкин» легко начать.
8: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
9: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
10: Беру пассажиров по пути.
11: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
12: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
13: В планах ремонт? Идите смело. В новый магазин «Пиастрелла».
14: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте почитаем ваши сообщения, друзья. Сегодня мы продолжаем строчку «Елки» на большом воздушном шаре. Вот что ж там случилось, что же приключилось, давайте скорее смотреть.
1: Морковка тем временем на большом воздушном шаре прилетела на работу, а работать мне совсем чё-то неохота. На-на-на-на-на-на-на.
0: Да. Бывает такое, ничего страшного.
1: Я думаю, у многих такое состояние прямо сейчас. Ну, зачем это все?
2: Ой, тут вот от Елены есть. На большом воздушном шаре Федор Конюхов летал, спальник удочки в футляре, котелек не забывал. Он хотел махнуть до Марса, но попутный ветер стих, шар завис над городом.
0: Еще. Где конец продолжения? Конец продолжения где?
2: Но да, все потому равно что про него приятно послушать.
1: Еще будет продолжение у Конюхова, да. И я думаю, он может и до Марса добраться вполне. Планы у него всегда масштабные, это мы знаем. На большом воздушном шаре лететь, наверное, прикольно. Только вот, наверное, падать очень-очень больно, думает Анна. И не лезет туда, видимо, из-за этого.
2: В целом, правильно.
0: Вот наш слушатель начали мониторить лужи сегодня по городу, которые у нас раскинулись. Антон, например, спросил: на Спиридонове есть лужа? Кто-то знает, а под мостами возле Алмаза, вот, пожалуйста, тут там уже фоточку скидывают.
2: Да там везде все в лужах, так что не переживайте, везде есть.
0: Да, сегодня хорошо плывем.
2: Даже труда затопило, подзатопило.
0: Угу. Так, вот такой вариант, пожалуйста, вам. На большом воздушном шаре мы летим над облаками, словно в сказочном тумане, в синем небе. Небе.
2: Небе.
0: Как в стакане.
2: А что, забыли все мотив этой песни, да?
1: Ну, видимо, сложно на него писать. Все как-то сбиваются по дорожке где-то. Давайте еще вот здесь попробуем. У нас из Едкуля давно не было наших шпионов. И вот они тоже сообщают нам. На большом воздушном шаре все над Едкулем летают. Где берут на это деньги, я никак не понимаю. Такая беда.
2: А от Игоря есть. На большом воздушном шаре. Это другая часть, подождите. На большом воздушном шаре люди Игорю кричали, чтобы не отвязывал веревку.
1: А он такой на-на-на-на-на-на-на-на, такой внизу.
2: Такой хороший вариантик.
0: Так, давайте посмотрим, что тут еще интересное есть.

0: влюблимся. И сертификатом в лето обогатимся.
1: Ну, красота, да, хороший план. Нам в целом нравится. У нас как раз крыша, мне кажется, для приземления воздушных шаров предназначена.
2: Нет же.
1: Почему?
2: Все, не надо так говорить, сейчас прилетят все.
1: Все?
0: Все воздушные шары мира.
1: Все воздушные шаристы наши знаменитые, вот эти челябинские.
0: Все, мы вас ждем, и сертификат в лето тоже ждет.
1: Да, мы гостеприимные ребятки, поэтому пишите нам побольше комментов, и кто-то один прилетайте на воздушном шаре, забирайте. Кстати, ООО «Империя Игоря».

0: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
3: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
5: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
6: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nashtoch.rf.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
8: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 970 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 4 бутыли воды, да, Сеня?
1: Абсолютно верно, 4 бутыли у нас, 19-литровые. Между прочим, еще и 4 сертификата, вот такой приятный бонус. Все это от ООО «Национальная водная компания Ниагара». Но я напомню, что лето-то в самом разгаре, самое время выбраться на природу. Приготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
2: А мы уже встретили приключения в нашем эфире. Сколько слушателей уже встретили? И сейчас еще с десяточек точно успеем принять звонков. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Виктория.
2: Виктория, как дела? Как настроение?
3: Ну, все отлично. Даже погода меня не напугала.
2: Правильно, а чего ее пугать?
3: Ни дождик, ни хмурость. Все прекрасно.
2: Все прекрасно. Сейчас осталось только звук наш послушать и угадать, и вообще все будет замечательно. Сеня, давай.
1: Еще разочек давайте. Такой вот он у нас.
3: Вы знаете, я подумала, может, вы знаете, в тире пульки дают в эту баночку.
1: Ну, кстати, ну, прикольная версия, да. Они так стучат по
0: хорошая,
1: баночке.
0: Хорошая, да. Жаль, неправильно. Едем дальше. 700-104. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Наталья.
0: Наталья. Все нормально, все хорошо?
4: Да, хорошо.
0: Точно?
1: Мы просто обзваниваем всех, проверяем, да, чтобы у наших слушателей все было хорошо.
0: Все было в порядке, да. Чем занимаешься?
4: Ой, вас слушаю.
0: И все?
4: Да.
0: Ну и прекрасно.
1: Такое хотелось бы, чтобы все. Ну вот тут это работа, какие-то домашние дела. Бывает, иногда отвлекают.
0: Ну ладно тогда. Главное, чтобы они тебя не отвлекали от звука, который мы загадали. Давай свою версию.
4: Липучку оцепляют, знаете, такой
2: звук. На кроссовках.
1: Все, приняли липучка на кроссовках.
0: Окей.
1: Нет, не она.
2: Увы.
0: Следующий слушатель. Сюда его подать. Доброе утро.
2: Подать тебе.
0: Подать мне.
2: Пересмотрел сериал. Доброе утро. Как зовут тебя?
1: Пока подача что-то не работает.
0: Это уже возраст.
5: Алло.
0: Привет.
2: Доброе утро.
5: Как? Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
5: Вячеслав.
0: Будем петь, нет?
5: Не услышал еще раз.
2: Владислав мы поем же.
5: Не-не-не, Вячеслав.
2: Нет.
5: От слова «слава».
0: Не-не.
2: А, от такого слова? Да мы тут между собой обсуждаем, будем ли мы петь песню. Мы Владиславом поем.
0: Вячеслав тоже.
5: Понятно.
1: Причем он уверен, что Вячеслав от слова «слава», а не Владислав от слова «слава». Ну, конечно, разумеется.
0: Вечная борьба Вячеславов и Владиславов.
1: Делят славу, как могут.
2: И что будем? Будем петь, нет?
0: Да давай версию уже.
2: Да давай, нет, споем. Вячеслав!
5: Baby, don't hurt you!
2: Don't hurt you! No more! Don't hurt me!
0: Don't hurt you!
2: Don't hurt me!
0: You, я же так и пою. You!
2: Ай,
1: там нота не та, там ми тебе говорят. Вот он накосячил. Итак, что же у нас такое за звук?
5: Ну, во-первых, спасибо, вы мне настроение очень сильно подняли.
2: Это наша работа.
1: Не благодарите. Сейчас опустим, давай.
5: Да, смотрите, мне это показалось, когда вот, если играть в карты, то когда их тусуешь, то тут тусуешь не из рук в руки, а вот как бы раскладываешь на две половинки и вот так вот. Ну, поняли, наверное, да?
1: Да-да-да, делаешь трррк такой прикольный.
5: Трррр, да, вот.
1: Все, мы поняли.
5: Мне почему-то показалось такой звук.
0: Принимается, хорошая версия, кстати.
1: Очень хорошая версия, очень у нас реально интересные версии сегодня. Жаль, неправильные все.
0: К сожалению.
1: Пока.
2: Увы.
0: Ну что ж, финальный слушатель в этой игре появляется у нас сегодня. Доброе утро.
6: Доброе.
0: Как зовут тебя?
6: Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна задумалась на секунду.
0: Да, она бежит.
2: Так, а вдруг они песни
6: а
2: будут петь?
6: Побежала.
2: Какое, говорит, имя назвать?
1: Чтобы они точно не спели.
2: Так, ну ладно, пока бежит Татьяна, может версию нам назвать.
6: Может быть, это кости игральные? Было такое?
2: Было.
1: Было. Быстро меняй.
6: Было?
1: На бегу меняй.
6: Быстро меняй, быстро. Бегу, подождите. Четки.
0: Четкие.
2: Тоже были.
0: Были четкие?
6: Да.
1: Давайте просто Татьяна бежит. Такую предложим версию. Да, вот, с таким
6: Давайте.
1: Звуком.
6: По лужам.
1: Нет, к сожалению, нет.
0: Ну и уже завтра. Первый мини-юбилейчик. 5 бутылей воды будем разыгрывать и 5 сертификатов от Ниагары.
1: Да, ну а лето тем временем в самом разгаре. И самое время выбираться на природу. Можно подготовиться к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара». Ниагара!

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да это же третий час утреннего шоу «С утра по радио». Мы сегодня плывем, плывем мы в городе, а в эфире летаем. Вот такие вот у нас разнообразия различные происходят. Летаем мы на большом воздушном шаре и продолжаем ту самую строчку.
1: Не продолжаем, получается? Что-то, все так замолчали?
0: Что-то вы не хотите.
1: Ну, смотрите, на большом воздушном шаре с утра по радио на всю играет. С утра пора... с утра по где?
2: По радио!
3: Конечно.
1: Молодец.
3: А на всю на что играет? На всю Челябинскую область, как минимум. Ну и планету Земля, конечно, заодно еще. Почему нет?
0: Так, поехали. На большом воздушном шаре с покемонами играли, кабачки мы раздавали и билеты в лето забирали. Вот так вот.
3: Ну, звучит как план, в целом прикольный.
0: Иван настроен серьезно.
3: Интересно. Ну, кстати, у него остался еще час для такого серьезного настроя, между прочим. Так что давай, там усиливайся, Иван.
0: Усиливать надо подачу ваших сообщений в топливный бак наших соцсетей, товарищи.
1: Вау, как ты актуально это придумал. Кстати, только-только ситуация стабилизировалась, и ты придумал.
0: Ну да, но мне надо много времени, вы знаете. vk.com/radiochel. Это наша группа ВКонтакте, там же есть шикарный канал, переходите, подписывайтесь на него. Ну и телеграм-канал также у нас имеется, Радио Континенталь.
1: А там уже 2К? Нет, еще. Слушайте, а там сегодня розыгрыш будет классный. А ну-ка живейся туда.
3: Но наш телеграм-канал получается как Тимон. Ему нужно много времени на раскачку, но потом он как бахнет, мы уверены, да. А вы, кстати, тоже так можете. Если вам нужно много времени на раскачку, то самое время сейчас бахнуть, да, в третьем часе.
0: Я вам не говорю.
3: А мы слышали, что-то произошло. Мы думали, это Тимон бахнул или нет. Все ясно. С удовольствием отдадим сертификат уже в конце этого часа. Поэтому успевайте, пишите побольше сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на сайт letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Так, новости смотрим, какие есть. Во-первых, мы смотрели вот тут вот Адики, да, новую коллекцию с покемонами.
3: Ну, не на правах рекламы.
4: К сожалению.
3: Один известный бренд дропнул коллекцию с покемонами. Я вижу Чармандера и Пикачу, но есть проблема. Я ненавижу желтый цвет.
2: А, ну да, точно. А, нет, там есть какой-то, Ксюш, еще. По-моему, голубенький.
3: Покемон? Ой, Пикачу, голубенький.
4: А вот те, которые нам скидывали, да, там оранжевый, фиолетовый есть. Вот, выбирай из них. А ты любишь Пикачу и не любишь желтый цвет, да.
3: Да, представляешь?
4: Это, конечно, беда тебе, да.
3: Это дилемма, мне сложно. А где купить-то, правда, где заказать?
4: Ну вот я нашел где-то, но это, я так понимаю, не эта коллекция. Это какая-то еще старая, видимо, это не первая их коллаба.
2: Фу, старую я нам смотрю, не надо нам.
3: Это где уши?
4: И там старая стоит прям нормально. Я боюсь представить, сколько новая обойдется нам.
2: Возьмем реплику, ничего страшного.
4: Возьми реплику.
3: Нет, я хочу взять оригинал, но где найти, вопросик теперь, вопрос у нас.
2: Ну да, да, но я так понимаю, не только выпустили, может, еще доедут до нас.
3: Да. Ну, да, ждем.
2: Но если кто-то взял где-то, вот, пожалуйста, отпишитесь нам, где вы взяли.
3: 36 размер, пожалуйста.
4: Боюсь представить, за сколько он нам это перепродаст, конечно. Какая там будет сумма, это просто безумие.
2: Наши слушатели нас не будут так подставлять.
3: Да, конечно. Я вижу, смотри, мне хочется суперстар, беленький, вот с этим хвостом пикачушьим.
4: А там сзади он, да? Или он в виде шнурков?
3: Нет, он там сбоку вот на суперстарах. В общем, все, посмотрели, теперь дальше идем.
2: Ну, погнали дальше. Значит, это наша школьная, это же такая, да, еще ностальгия покемона, вот эти все истории. И расскажу вам школьную тогда новость, получается, какую-то.
4: Ностальгическую? Ну, или современную?
2: Современную, к сожалению. И для нас, к счастью, для них, к сожалению. С 1 сентября. Во-первых, к сожалению, то, что у них электронные дневники, это же вообще ужас, конечно. Хорошо, у нас такого не было. Mm-hmm. Просто что захотел, подтер там что-то, оценку выдрал из дневника. Вот это красота. И мать не узнала 2 дня.
4: Сейчас один плюс, что все так себе работает. Вот единственное, если искать вот такие плюсы какие-то.
2: Но электронный сложно же подделать.
4: То всякие. Да нет, подделать его невозможно. Там ну, бывают такие сбои, поэтому может быть отложенный эффект, как и у нас был в детстве. Слегка.
2: А вот с 1 сентября такого не будет, Сень. Потому что электронный дневник будет доступен в приложении «Госуслуги. Моя школа».
4: Ну все, тогда да. Тогда никаких сбоев уже. Ребятки, я вам искренне сочувствую. Особенно мой ребяток. Капец тебе все. Я буду прям моментально все узнавать.
2: О да. Все пользователи, школьники, студенты колледжа и их родители должны установить приложение до начала учебного года. Вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на госуслугах, а данные подгружаются автоматически.
4: Угу. На самом деле там электронный дневник и так по госуслугам обычно вход был, но, видимо, как-то напрямую прям эндокрируют внутрь этого приложения все это.
2: Эндокрируют?
4: Эндокрируют.
2: Типа как эндокринная система?
4: Нужна такая всем.
3: Щитовидка!
4: Опять же.
2: Так, эндокринка где находится? Что-то с экринками связано?
4: Да, да, это там, где у тебя икра.
2: А, все, супер. В приложении можно просматривать расписание и домашние задания, добавлять в календарь кружки, секции, занятия с репетиторами, отслеживать оценки и средний балл, получать дополнительные материалы от учителя.
3: Дополнительные материалы.
2: Ну, это просто, видимо, доп. Образование какое-то или что?
3: А, ну ладно.
4: Ну, те могут накинуть, то есть, типа, вот это обязательные занятия, задания, а это дополнительно. Хочешь делай, хочешь не делай.
2: Ну, для твоего...
4: развития.
2: Вот этого.
4: То, что ты не делал.
3: Да, мы поняли.
2: До твоего вокабуляра.
4: Вот этого, да.
2: Вот этого.
4: Вот штука такая.
2: Как жаль, у нас не было электронных дневников.
4: Когда много-много-много слов, как это называется?
2: Войти в новый электронный дневник можно только через госуслуги. Информация доступна только ребенку и только его родителям. Разработчики предусмотрели...
3: А также их родителям.
4: Па-па-па-па-пам.
2: Также разработчики предусмотрели настройки для снижения нагрузки на глаза, между прочим. Вот так.
4: Ничего себе, это как? Не смотреть в дневник?
2: Чтобы по глазам не получить.
4: А нам сказали тут в школе, что родителям не надо смотреть оценки, чтобы у них глаза не портились. Вот прибегает тебе такой ребенок. И ты такой, понятно, что-то жесткое.
2: А, ну типа ты, наверное, ставишь в настройках какое-то оформление, да, тему и там...
4: Ну да, наверное, темная тема просто.
2: Темная тема.
3: Это моя, все мои темы.
2: Да, мои тоже.
3: Все мои темы темные.
2: Темные делишки делаем мы в своих айфончиках.
3: Нет, просто темная тема.
2: Просто темная тема, да, согласен.
4: Мало ли. Кто что делает, да. Ну, в общем, кто бы что ни делал, теперь мы обо всем об этом узнаем родителям.
3: Ха-ха-ха.
2: Так, что по
3: берегись, доча!
2: У тебя все это время была доча?
3: Представляешь?
2: А я знал, что таксисты не врут, я знал.
3: Вот именно.
4: Таксисты шарят, конечно.
2: Ну и, Сенька, ты тоже не прибедняйся. Вроде бы ты вот только один раз, я слышал, соврал. А так погода четко-четко всегда.
3: Ну, давай без минус 25.
4: Да, вот это не от меня зависит, от погоды. Давайте измерять.
1: Погода.
4: И действительно плюс. Там и плюс 15 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность преимущественно без осадков в течение дня. Небольшой северо-западный ветер днем. Сегодня будет плюс 20-25.
5: Не меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

0: ФРК-Ротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-Ротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Привет, показывай новую квартиру.
2: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
1: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
1: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Ипотека от Паузербанк. Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Добрый день! Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте познакомим вас с очередной новинкой, друзья. А вот хит это или не хит, решать вам. В соцсетях Радио Континенталь можете высказать свое мнение абсолютно любое. Хоть, знаете ли, вот... Даже вот с ругачкой с небольшой.
1: Нельзя.
0: Нельзя, извините, все, я сделал все, что мог.
2: Пишите. Но мне... только если завуалирован. Вот так, впрямую.
0: Пишите мне в личку, ругачки.
2: Ни в коем случае, впрямую, никаких ругачек у нас.
1: А давайте прям под фотографией Тимона в ВК-канале сегодня будет все обсуждение. Все. Все давайте. ВК-канал, обязательно подпишитесь. 2К ВК, ну помните, да? И, собственно, будем там обсуждать. А трек сегодня... У нас называется «Владивосток». Угу. И нет, не 2000.
2: Нет, нет. 2026. Скорее вот
1: да.
2: Так, наверное, уже.
1: Потому что это Беарвульф. И вот, все. А не «Мумий тролль».
2: Вообще. Вот она влетает уже.
1: Очень много у нее хитов в последнее время. Давайте узнаем, этот трек может претендовать на такое звание хит. Или же не хит. «Владивосток», Беарвульф.

0: Итак, трек прошел мимо нас, мимо нас.
1: Мы обсуждали немножко другие вещи. Не сказал бы, что сильно более интересные, но...
0: Да ладно, тебе интересно должно быть, ты же мальчик.
1: Более тревожащие, давай так скажем.
0: Животрепещущие.
2: Подожди, а с другой стороны, это разве не работает?
0: Не знаю, наверное, нет.
1: А вот угадайте, вообще, что мы обсуждали.
0: Ну, в общем, да, давайте интригу повесим.
1: Ваши версии.
0: Зайдем на наш канал, где уже 2К.
1: Да ладно.
2: Да нет, конечно.
0: Неверующие какие.
1: Ну, какой байт, а? Мощный был, конечно, от тебя.
0: Мощно, да. Ну, хотя бы 1,9 мне надо. Я не понимаю, почему такой медленный рост подписчиков. Мне кажется, там сломанные какие-то штучки.
1: У вас медленнее рост, чем вот... Тимон взлетает. Зайдите туда, посмотрите на этот процесс. Он вот уже мощно вырос. Хотя бы ему-то как раз расти бы уже не надо, да? В отличие от нашего телеграм-канала. А он все равно вот все ближе и ближе к потолку.
2: Всегда
1: там
2: есть куда расти, Сеня. Тоже.
0: А, кстати, там Антон и пишет по поводу сегодняшнего трека. Да чего?
1: Ну, так себе, на один раз послушать. Я вот открыл, да, все. Не нравится,
2: что
1: ему получается.
2: Сидел. Катя написала, да, 100% хит, пожалуйста.
0: Да, вот, здорово. А мы ждем того самого слушателя, который дозвонится до нас по номеру 700 ровно 104 и получит свой подарок.
2: У нас подарки есть?
0: Да. Мы сейчас обсудим трек, и кто-то отправится на футбольный матч, между прочим. Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда. Москва». В субботу, 15 августа, 15:30. Встречаемся где? На стадионе «Центральный».
2: Именно там.
0: 0+.
1: Угу.
2: Ну что, Сенька, поймал кого-то?
1: Да пока нет. Ну я не то чтобы думаю, надо ловить. Я ж не вратарь какой-нибудь футбольный. Ребят, звоните нам скорее, если хотите попасть на футбол уже в эту субботу. Но пока же планы на выходные. Самое время строить. Вторник.
2: Ну, вообще-то да.
1: Угу. Надо так бы. Так что давайте-ка, подтягивайтесь.
0: Вот смотрите, Людмила пишет, вроде цепляет немного, но чего-то не хватает. Но действительно, ну не все же у нее хиты могут быть, да, постоянные. Много было ярких новинок.
2: Я просто не понимаю, что она вдруг... Она из Владивостока, что ли, или что? Почему она решила Владику песню написать?
0: Не захотела.
1: Ну, поехал человек.
0: За адмирал болеет.
1: Поехал на День города человек. Надо было как-то в материале быть. Видимо, так решили, может, не знаю.
2: Ну, не знаю, родилась где... А, да, она родилась во Владивостоке.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Ух ты, здорово.
1: Ну, вообще много, много талантливых ребят, да, родились во Владивостоке и потом приехали, устроили себе какие-то карьеры, там, вот это все. Хит, но для другой радиостанции. Вот в телеграм-канале такое ощущение, что не для нас этот хит свел, получается. Не знаю, не знаю.
0: Для чего, прости?
1: Для другой какой-то радиостанции.
0: Что
1: говорят,
0: это
1: вот
0: значит?
1: На «Континентале», ну, видимо, не хотят слышать.
0: А что это значит?
1: Я не знаю.
0: Ты же какой другой, что
1: я
0: это
1: тоже
0: такое?
1: Не понимаю,
0: что
1: куда,
0: такое?
1: Что нам делать с этим треком? Куда вот нам его девать?
2: Ребята с других радиостанций. Мы вам
0: откуда?
2: Его не отдадим.
1: Ксюша считает, что они вымышленные. Ты же понимаешь.
0: Их не существует.
1: Конечно.
0: 700 ровно 100 и четверочка. Обязательно звоните. И давайте пообщаемся с тем, кто уже есть на линии. Доброе утро.
2: Молчит.
0: Эу. Эу. Ау-ау-ау. Ау-ау.
2: Ты думаешь, этим ты привлечешь кого-то?
0: Сейчас трубку бросят. Ну вы знаете этот мем?
1: Ну, дельфины поют You Beautiful.
0: Да.
1: Да. Да, круто.
0: Но не дельфины.
1: Нет, а кто это?
2: Волк.
0: Человек, это был человек.
2: Человек.
1: Ребят, это был человек все это время, да.
0: Ну, знаете, тоже красивая мелодия «Титаника», а потом кто-то пытается на трубочке играть. Вот это мимо нот.
2: Прикольно, кстати,
0: то же самое изобразить трубочку.
2: Изобразить отвратительную трубочку.
0: Да, пожалуйста, не благодарите. Доброе утро. На трубочку
3: доброе,
0: позвала.
3: Доброе.
0: Какой я? Как его называют, Сень?
2: Человек.
1: Байтер. Кто это?
0: В дудку, который...
1: Пиноккио.
0: Заклинатель. Ну, не будем. А-а-а. Ладно. Так, как тебя зовут?
3: Станислав.
0: Станислав. А на футбол собрался 15 августа?
3: 15-го? Нет, 15-го могу не успеть.
0: Эх, жаль. Ну, спасибо, что позвонил, как говорится.
1: Надо успеть, давай.
2: Может, он для друзей выиграет. Чего вы тоже сразу рубите?
3: Ну, конечно, мне есть кому отдать.
2: Ну, все, замечательно. Но просто так мы не отдаем. Нам какое-то мнение о треке нужно, которое мы послушали.
3: Мнение о треке?
2: Ну, вот Пьер Вульф про Владивосток нам вещала буквально несколько минут назад.
3: А она что, с Владивостока?
1: Мы выяснили, что да.
0: Мы 5 минут это обсуждали, Станислав.
3: Да.
1: Но он везде не успевает, ты же видишь, вот человек. И на футбол, и на эфир тоже.
3: У нас в Саратове просто чуть-чуть это, ну, время другое.
2: А, интернет по-другому, да?
3: Да. Я просто с отпуска до сих пор не могу вернуться.
2: Ты в отпуск в Саратов поехал?
3: Ну, на Волгу, конечно.
2: А, на Волгу, все, понял. Это же, получается, какая-то сестра Шухулей, правильно? Так, ладно, все.
3: Да, да.
2: Ну, ты трек не слышал, правильно я понимаю?
3: Нет.
2: Ну, тогда билеты не можем отдать.
0: Увы, давайте разыграем их на нашем канале. Все, залетайте туда. А я же расскажу, что футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает московская «Торпедо». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпедо-Москва» в субботу 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже 0+.
4: Хит или не хит? Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0, днем в среду плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
7: Да-да-да. «Лада» на Труда. Да-да-да. Да-да-да. «Лада» на Труда.
8: Подробности на сайте востоклада74.ру.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
8: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23:00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
11: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: давайте будем продолжать строчку и по-прежнему просто ждать 2К в ВК. Потому что я сижу, я вот с этим счетчиком, а я так плохо считаю. Вы понимаете? Мне так тяжело.
1: Да, Ксюш, 6 на 7.
0: 42.
1: А, ну ты запомнила.
0: А я запомнила. Запомнила 7 на 8, 56.
2: Так работает, как будто ей надо было запомнить просто.
0: Так, ну а я же не запомнила, я поэтому и считаю.
1: Хорошо, 8 на 6.
0: Так только что же ответила.
1: Сколько?
0: Сколько ответила, столько и есть.
1: Не, 7 на 6, я тебе говорю.
0: Ты не говорил 7 на 6.
1: Я сказал 7 на 6, ты 42 сказала. А, ты что? Алло, добрый вечер.
0: Значит, 40...
1: Значит?
0: 8.
1: Да, молодец.
0: Все.
2: Ну все, я считаю, это аплодисмент.
0: Спасибо, благодарю, благодарю. А мне подарки будут?
1: Нет.
2: Нет.
0: В смысле? Это так работает?
2: Да.
0: Вот я и не буду ничего делать, понятно?
1: Не, ну ладно, смотри, у нас билеты остались на футбол, уходишь пойти.
2: Нет, это все в соцсети, не трогай.
0: Это все для ВК-канала.
1: Ну ладно, ладно.
0: На большом воздушном шаре шаурмой без печали. От Марины вот такой вайб.
1: Шавуху сейчас бы заточил.
2: Ох, на завтрак самое то, да. На большом воздушном шаре фиолетового цвета для меня поет концерт не лето. Такая фантазия, мечта у Анастасии.
1: Но он сейчас не то чтобы прям поет, он же больше танцует.
2: Ну а вот она хочет, чтобы пел, понятно.
0: Кто танцует?
1: Не лето.
0: Он...
1: Ну, критиковали его за последние концерты, что он там поставил себе пилон огромный и танцует на пилоне.
2: Так там конкретно за пилон, может, критиковали. Не за количество танцев, а за, так сказать, качество.
1: Но он там не то чтобы петь стал, что-то говорят. Да вообще все обленились. Многие концерты критикуют, то что просто бэчат себе. Приходит, бэчат, играет плюс, а не бэчат. Круто.
0: Бэк-вокал.
1: Да-да-да.
2: Ну, типа MC такие, да. Самый MC. Сам на себя, да. MC, нормально. Тема, да.
1: На большом воздушном шаре комары заколебали. Ай, ай.
2: Вот, играл.
1: Отыграл.
2: Смотри, сценка прямо мощная. А я даже не подлетал к тебе, между прочим, в этот раз.
1: Спасибо тебе, спасибо.
2: Все для тебя.
1: Че, есть сообщение еще прикольное?
2: На большом воздушном шаре пролетать я буду рьяно. Рифма есть, а смысл потеряла. Как будто Елена описала нашу игру, которая нам предстоит буквально минуток через 8 примерно.
0: О, ты даже посчитал. Ничего себе. Какой ты молодец, Арсений.
1: 7, 5 на 8.
2: Это же не умножение.
1: 5 на 8 быстро.
2: А, 40.
1: Ах ты ж.
2: Хитрый.
0: Вы знаешь что? Я также умею.
1: Что, ты таблицу умножения открываешь?
0: Нет, я что, дурочка, что ли? Я просто сказал, что я также умею. Все. Ты же не будешь проверять?
1: Нет, не буду. Сейчас.
2: Но когда? Когда ты не будешь ожидать?
0: Ну спросите меня что-нибудь.
1: Руки подними.
0: Зачем?
2: И отъедь это кратно.
0: Ну что? Такие условия. Спросите.
1: Ну хорошо, заковыристую какую-нибудь.
0: 100? Ты сказал 100, там нет таких цифр.
1: Заковыристую.
2: Там нет таблицы умножения 100, ты считаешь?
1: 6 на 4.
0: Хочется сказать 24.
2: Ну?
0: Но я скажу...
1: Но?
0: 24?
2: Да, все. Тебе правильно хотелось?
0: Правда?
2: Видишь, да. Нужно доверять своей интуиции.
0: Интуитивно.
1: Конечно.
0: Все, классно.
1: 6 на 5.
0: Ну как же, 30?
1: Да.
0: Видели? Без рук.
1: Сложные закончились. Вот сложные — это 8 на 7, вот это вот 7 на 6.
2: Где-то в серединке там самое всегда неприятное.
0: 8 на 7, 56. Мы это запомним, мы это проходили. А давайте в новом сезоне сделаем какую-нибудь игру «Считалка с Ксюшей». Ну вот что-нибудь. Пересчитай меня.
1: Ну хорошо, ты за 3 эфира запомнишь все. И что мы будем дальше делать?
0: Я забуду, не переживай. Я уже завтра спроси меня, сколько там будет, я уже забуду.
2: И дальше она просто будет укреплять свою самооценку. Все в порядке. Такой же план.
0: Да.
2: Вообще неплохой план на ближайший сезон. Почему?
0: Давайте в телеграм-канале или в ВК-канале где-нибудь напишем, если вы за такую игру. Потому что, смотрите, мы эту темку тестировали, помните, вчера? Нам ничего не прислали.
1: Как ничего не прислали? Ты что, на приколе? Посмотри, телеграм открой.
0: А в ВК-то 0 комментариев, понимаешь?
1: Ну, в телеге 19 комментариев, если что. Вот люди присылали свои истории, даже я смотрю.
0: Да, я тоже смотрю, что там присылали, а вот в ВК не присылали.
1: Ни одного? Ну, у нас не раскрученный ВК-канал, что поделаешь? Никто не переходит, не подписывается.
2: Вот было бы у нас 2К ВК, да. Тогда точно прислали бы, мы в этом абсолютно уверены. Но пока мы не достигли, конечно, этой планки, мы еще ждем только этого.
1: К сожалению, да.
0: Вот так грустно вздохнули и рассказали вам о подарках.
2: О чем-то приятном, да, нужном. А у нас сертификаты в лето, вот что есть для вас. ООО «Империя игр».

0: погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
1: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
8: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: 700-104. Давайте-ка поиграем, друзья. Звоните, рифмуйте и забирайте подарки.
3: Отправим вас, между прочим, в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья прям для всей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 рублей. И веселись на более чем 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: 700 ровно, 104. Я уже готова. Готова рифмовать. Доброе утро.
4: Алло.
0: Доброе утро. Как тебя зовут?
4: Здравствуйте. Аня.
0: Аня, как настроение? Выключай приемник, отходи от него подальше, чтобы мы не слышали посторонних шумов.
4: Ага, все-все.
0: Так, ну, как настроение? Рассказывай.
4: Замечательно. Выходной.
1: Почему это?
4: Потому что выходной.
0: Ну, просто вторник, нам обидно.
1: Нам сильно обидно даже как будто.
3: Мы завидуем, хотим тоже. Как ты этого добилась? Расскажи. У тебя какой-то сложный график?
4: Нет, не сложный, 2 через 2.
3: Все очень легко, все понятно.
0: Все, теперь осознали. Ладно, я пойду, вы тут разбирайтесь что-то.
1: Дайте уже разбираться, давайте рифмовать.
3: Вот такой график у Ксюши. Она отсутствует где-то минуту, а мы в это время с тобой будем рифмовать. Смотри, я тебе слово, ты мне на него рифму. И так нужно 5 успеть сделать. Потом Ксюша вернется, сделает то же самое. Нам нужно, чтобы хотя бы одна рифма у вас, девчонки, совпала. Ты готова, Ань?
4: Да.
3: Погнали. Первое твое слово сегодня — это труба.
4: Труба. Давайте дальше.
3: Гайка.
4: Зайка.
3: Зайка. Трос.
4: Трос.
3: Угу.
4: Барбос.
3: Записали. Комар.
4: Комар. Удар.
3: И знак.
4: Бардак.
3: Бардак тоже записали. У нас осталась только труба, получается, нерифмованная. Давай, труба.
4: Труба.
3: Что там на ба?
1: Губу возьми.
3: Тимон предлагает губу, хочешь?
4: Да.
3: Записываем губа и останавливаем нашу минутку. Итак, посмотрим, справится ли Ксюша без нашей поддержки абсолютно. Нарифмует ли 5? Ну а главное, будут ли совпадения? Вот что нас интересует, интрига бешеная. Ксюш, здесь пора порифмовать. Итак, 5 слов для тебя уже заряжены. Ты готова?
0: Здрасте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Минута.
0: Можно с вами познакомиться?
3: Да, конечно.
1: Может, потом что? Свои дела порешаете.
3: Ладно, давайте по рифмам, погнали.
0: Поехали.
3: Труба.
0: Губа.
3: Гайка.
0: Шайка.
3: Трос.
0: Лакросс.
3: Комар.
0: Кошмар.
3: Знак.
0: Зрак. Ну, это стрёмное.
3: Ну, злак есть.
0: Злак, да, рядышком, спасибо, молодой человек.
3: Останавливаем.
0: С которым я пока не знакома.
3: 40 секунд на знакомство, давайте, погнали.
0: Давайте. Меня Ксения зовут, очень приятно.
3: Вот будет ли очень приятно Анне? Давайте все-таки выясним.
0: А вас?
3: А меня зовут Арсений. Этого мальчика хочешь узнать, как зовут, нет?
0: Какого мальчика?
1: А меня зовут Купидон. Я сейчас выстрелю вам в одно место, чтобы вы заткнулись и дали поиграть.
0: Играйте, конечно, играйте.
3: Не, у нас была игра с Купидоном, да, но это в прошлом сезоне. Давайте тут разбираться с совпадениями по рифмам. Что у нас получилось?
1: Итак, давайте со знака начнем. Бардак, злак. Комар, удар, кошмар. Трос, барбос, лакросс. Гайка, зайка и шайка. И вот надежда на губу.
3: Неожиданно, но такое тоже бывает в жизни. Итак.
1: Ну, труба Сеня сказал, ты сказала губа, правильно?
0: Сеня сказал?
1: Ну вот ты познакомилась сейчас с мальчиком.
0: Да.
1: Сеня сказал труба.
0: Так, мальчик.
3: Твой новый знакомый сказал труба.
0: Так.
1: Ты говоришь губа.
0: Вот а я говорю
1: вот
0: губа.
1: Ты говоришь губа.
0: Да, я говорю губа, нижняя.
1: А вот Аня, думаешь, сказала губа?
3: Аня, ты какая губа была? Скажи,
0: верхняя.
3: Верхняя или нижняя? Тут важно.
4: Нижняя.
3: Нижняя. Все, совпадение. Засчитываем.
1: Ура!
0: Ей!
1: Две губы за наш столик.
0: Тогда можно и верхнюю, и нижнюю, пожалуйста.
3: Да, можно забыть о скуке в джунгли Сити. Мы туда с удовольствием отправляем Анну. Итак, это семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. И всего за 150 рублей в день, но это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Ну что, даем подарки, друзья. Буквально через несколько сек мы...
1: Унт?
0: А,
2: секунд.
0: А, секунд ты соединила. Я думал, какая-то новая, что ли, у нас подарочная эквивалентная валюта. Я не знаю.
1: Подарочная обувь новая, да. Унты. Итак, сертификат в лето. Вот какие подарки у нас есть. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт буквально в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на сайт letotermy.rf.
2: И уже сейчас давайте
0: объявим. Подожди, давай будем объявлять, ты будешь за меня слова договаривать, мне понравилось.
2: Давай попробуем.
0: И сего
2: дня
0: победу одер
2: живоед
0: на
2: ша
0: слуша
2: ша тельница
0: ша вдвоем сказали круто.
2: Круто! Чего угодно ожидала, но не круто, так.
1: Интрига бешеная. И это?
0: И это Мари
2: на
0: Кась
2: Я Ненко!
0: Я забыл просто дальше. Спасибо, спасибо, выручила.
2: Да не за что.
0: Моя сестра по ша.
2: Ша. Ша. Сень, ты тоже с нами?
1: Давайте, железные ша, нам нужны на руки такие. Вот эти.
2: Какие же мы странными бываем. Какие же мы странными бываем.
0: А давай переедем в ша гол.
2: Сень, как от него избавиться теперь? Я тебе не друг, мальчик. Иди домой.
1: Может, конечно, не друг, ты его сестра. Все, ты же сказала.
0: Может быть, порисуем шаржи.
1: От таких родственников потом не избавишься.
2: Это кошмар.
1: Кошамар.
2: Кошамар. Все слова на ша закончились.
0: Их очень много.
2: Я боюсь. Я боюсь уходить,
0: ты
2: но нам
0: думала,
2: приходится.
0: Ты думала, что их ниши ша, а их очень много.
1: Тимон нашел свою нишу. Ниша ша.
2: Все, я очень сильно боюсь, правда, оставаться с этими ребятами наедине. Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша, конечно.
2: Вернемся завтра, чтобы вас бодрить, веселить и радовать. Сейчас уже новости, мы убегаем. Ша, вам желаем
0: хорошего дня!
1: Ша.
2: Пока!
3: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинский поселок Шершни оставили без света на весь день. И для пассажиров в столице региона запустили чат-бот «Комфортный транспорт». Челябинский поселок Шершни остался без света. Сегодня здесь идут плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Мероприятия проводят специалисты компании «Россети Урал». В связи с этим с 8 часов утра до 9 вечера частично ограничили подачу электроэнергии. Это касается домов по улицам Тополинная, Северная, Ленина, Заводская, Парковая, Гостевая, Садовая и многим другим. Полный список зданий можно найти на сайте энергокомпании в разделе «Информация об отключениях». Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. В Челябинске запустили чат-бот в мессенджере «Макс» для пассажиров общественного транспорта, чтобы жители сообщали о неисправностях, грязном салоне или других проблемах. Об этом пишут городские СМИ. Бот называется «Комфортный транспорт» и создан по поручению мэра Алексея Ложкина. Все поступающие сведения обещают сразу направлять перевозчикам для устранения недочетов. Градоначальник отметил, что рейды в транспорте – это разовые мероприятия, а бот нужен как раз для того, чтобы наводить порядок постоянно и оперативно. Сейчас к новинке подключились служба организации движения, ЧелябГЭТ, компания «Синара» и первая транспортная компания. Власти намерены внести в список всех перевозчиков, у которых ранее фиксировали нарушения. И последнее. В Челябинске на этой неделе пройдет 5-й фестиваль современного искусства «Неискусственно». Событие развернется в субботу 15 августа в арт-сквере на набережной Миасса, напоминают организаторы. Подготовлены спектакли, перформансы, лекции, кинопоказы, мастер-классы и пленэры. Также будут работать интерактивные площадки, посвященные жизни человека в условиях мегаполиса. Отмечается, что на этот раз гостям предложат взглянуть на город через призму урбанистики. Как инфраструктура, дома и заводы превращаются в символы и источники вдохновения. Подробную информацию можно найти на сайте неискусственно.рф. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые Хавейлы в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый Хавейл. Спеши в Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Егор Крид случайно проболтался о новой девушке. Елену Воробей поздравляет с пополнением в семье, а также расскажу, куда Клава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие. Во время одного из последних стримов Егор Крид потерял бдительность. Музыкант признался, что ходил на свидание в Лос-Анджелесе. Журналисты портала «Супер» быстро провели собственное расследование. Предполагаемой спутницей артиста оказалась 28-летняя немецкая гонщица Лаура Мари Гейслер, которая живет в США. Егор подписан на девушку в соцсетях и активно лайкает ее фото. А недавно Лаура сама подогрела слухи. Она опубликовала снимок с Кридом, где тот изображен со спины. Елена Воробей вызвала переполох в соцсетях, объявив о своем новом почетном статусе. Юмористка обнародовала фото с коляской и заявила, что стала бабушкой и проводит первый отпуск, пока непривычной для себя роли. Оказалось, что малыш родился у сына младшей сестры Воробей, а потому он ей скорее внучатый племянник, но не внук. Впрочем, никто не стал упрекать счастливую актрису в небольшой неточности. Сразу после свадебной церемонии Клава Кока и Дима Масленников не стали задерживаться в Москве и взяли курс через океан. По информации портала «Супер», супруги улетели в Соединенные Штаты, а конечной точкой их путешествия стал Лос-Анджелес. Город, традиционно считающийся одним из самых романтичных направлений для только что поженившихся пар. Уже через пару дней после пышного торжества молодоженов заметили на концерте британского музыканта Эда Ширана. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
2: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит,
2: тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске усилили востребованный троллейбусный маршрут. И школьные электронные дневники переедут на госуслуги. В Челябинске еще 4 троллейбуса выйдут на маршрут номер 7 от ЧМК до поселка МЗ. Это позволит сократить интервал движения в часы пик с 14 до 10 минут, сообщает пресс-служба Миндортранса региона. Всего на маршруте в будни дни будут работать 19 троллейбусов, а в выходные 12. Увеличение количества транспорта стало возможным благодаря расширению штата водителей. Теперь на маршруте работают 53 человека. Напомню, «семерка» является самым протяженным троллейбусным маршрутом в Челябинске. Путь туда и обратно составляет 43 километра. С 1 сентября электронный дневник будет доступен только в приложении «Госуслуги. Моя школа». Региональные приложения электронных дневников прекратят свою работу, сообщили в правительстве региона. Все пользователи, школьники, студенты колледжей и их родители должны установить приложение до начала учебного года. Вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на госуслугах, а данные будут загружаться автоматически. В приложении можно просматривать расписание и домашние задания, добавлять в календарь кружки, секции и занятия с репетитором, отслеживать оценки и средний балл, а также получать дополнительные материалы от учителя. И последнее. 4 территории Челябинской области получат федеральные гранты на благоустройство. Победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали Озерск, Коркино, Тершампиноас и поселок Тимирязевский. Об этом сообщил губернатор Алексей Текстер в своем канале в МАКС. В Озерске появится прогулочная зона у воды, в Коркино обновят исторический центр по проекту «Проспект Горняков». В центре Тершампиноаса создадут парк поколений, а в поселке Тимирязевском возле Дома культуры появится семейный парк с веревочным городком. Алексей Текстер отметил, что в этом году авторы проектов сделали акцент на локальную идентичность и историю края. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду плюс 24-29.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
1: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
4: Да-да-да.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит позволить событиям развиваться в своем темпе. Не каждая победа требует мгновенного рывка. Тельцы. Привычная настойчивость поможет довести до конца дело, которое долго откладывалось. Результат вас удивит. Близнецы. Случайный обмен мнениями подарит идею, которую вы сможете развить во что-то действительно ценное. Раки. Сегодняшний день благоприятен для восстановления внутреннего ресурса. Уделите время своим желаниям. Львы. Ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе людей. Используйте этот день для укрепления доверия. Девы. Звезды советуют взглянуть на привычные обязанности, как на возможность улучшить собственные навыки. Дерзайте. Весы. Неожиданное совпадение поможет найти ответ на вопрос, который давно оставался открытым. Доверьтесь случаю. Скорпионы. Этот день поможет увидеть, насколько важны небольшие ежедневные усилия. Делайте новый шаг. Стрельцы. Любая задача станет возможностью расширить собственные способности. Не избегайте того, чего еще не пробовали. Козероги. Вам полезно отказаться от желания все предусмотреть. Позволяйте событиям просто удивлять. Водолеи. Нестандартное решение возникнет благодаря вашей наблюдательности. Ответ ближе, чем вы предполагали. Рыбы. Спокойное настроение позволит лучше понять собственные стремления. Выбирайте то, что приносит внутреннее удовлетворение.
1: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марка Краса, кавер-группа из

0: И незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпедо Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Месячная норма осадков выпала в Челябинске за несколько часов. И Путин назвал Челябинскую область среди лидеров по развитию общественного транспорта. Минувшей ночью на Челябинск обрушился сильный ливень. За несколько часов в городе выпало более 60 миллиметров осадков. Это 98% от месячной нормы, сообщили информагентство «Первое областное» в региональном гидрометцентре. В администрации города уточнили, что сотрудники подрядчика с 4 часов утра ликвидируют локальные подтопления на улицах Валдайской, Труда около зоопарка, пересечении братьев Кашириных и академика Королева, Крылова, а также в переулке Передовом. На большинстве участков вода уже ушла. По словам синоптиков, сильные ливни минувшей ночью также прошли в Аргаяжском и Брадокалмакском районах. Владимир Путин назвал регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. В пресс-службе губернатора уточнили, что это стало результатом транспортной реформы, которая идет в городе с 2019 года. За это время для Челябинска закупили 1390 единиц транспорта. Это более 900 автобусов, 189 троллейбусов и 270 трамвайных вагонов. Весь транспорт оснащен цифровыми системами, валидаторами для безналичной оплаты, кондиционерами и адаптирован для маломобильных пассажиров. На следующий год запланирована закупка еще 144 единиц техники. И последнее. Златоуст в следующем году вновь примет финал Кубка России по биатлону. Челябинская область уже несколько лет подряд становится местом проведения решающих стартов главного национального турнира. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь на будущий год. Златоустовский стадион имени Ишмуратовой примет спортсменов с 1 по 8 марта. В программе соревнований в Златоусте запланированы 3 биатлонные гонки среди мужчин и женщин. Это спринт, гонка преследования и масс-старт. В прошлом году на финал Кубка России приехали 170 участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. А поддержать спортсменов пришли более 27 тысяч человек. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске – плюс 22.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
6: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказывается.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации и актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы.
2: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске усилили востребованный троллейбусный маршрут. И школьные электронные дневники переедут на госуслуги. В Челябинске еще 4 троллейбуса выйдут на маршрут номер 7 от ЧМК до поселка МЗ. Это позволит сократить интервал движения в часы пик с 14 до 10 минут, сообщает пресс-служба Миндортранса региона. Всего на маршруте в будние дни будут работать 19 троллейбусов, а в выходные 12. Увеличение количества транспорта стало возможным благодаря расширению штата водителей. Теперь на маршруте работают 53 человека. Напомню, «семерка» является самым протяженным троллейбусным маршрутом в Челябинске. Путь туда и обратно составляет 43 километра. С 1 сентября электронный дневник будет доступен только в приложении «Госуслуги. Моя школа». Региональные приложения электронных дневников прекратят свою работу, сообщили в правительстве региона. Все пользователи, школьники, студенты колледжей и их родители должны установить приложение до начала учебного года. Вход осуществляется через подтвержденную учетную запись на госуслугах, а данные будут загружаться автоматически. В приложении можно просматривать расписание и домашние задания, добавлять в календарь кружки, секции и занятия с репетитором, отслеживать оценки и средний балл, а также получать дополнительные материалы от учителя. И последнее. 4 территории Челябинской области получат федеральные гранты на благоустройство. Победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали Озерск, Коркино, Першампинуас и поселок Тимирязевский. Об этом сообщил губернатор Алексей Текстер в своем канале в МАКС. В Озерске появится прогулочная зона у воды, в Коркино обновят исторический центр по проекту «Проспект Горняков». В центре Першампинуаза создадут парк поколений, а в поселке Тимирязевском возле Дома культуры появится семейный парк с веревочным городком. Алексей Текстер отметил, что в этом году авторы проектов сделали акцент на локальную идентичность и историю края. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности по телефону 7115.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом». В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24 тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. Ночью 8-13 выше 0. Днем в среду плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Привет, показывай новую квартиру.
7: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
6: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
7: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
6: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nafta.com.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
10: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
12: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
13: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на 3 счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми «Протри», садись. Система чистых и безопасных

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: после ливней на Южном Урале усилили контроль состояния водохранилищ, и заброшенный пляж на озере Смолино в Челябинске приведут в порядок. Минувшей ночью на Южном Урале прошли сильные дожди, особенно в Челябинске. За несколько часов на город обрушилась месячная норма осадков. Ответственные службы устраняют последствия, сообщили в мэрии. Между тем, состояние водохранилищ по региону взято на особый контроль. Уровень воды поднялся в Нязепетровском, Нижнеуфалейском, Южноуральском и Кыштымском. Ситуация под постоянным мониторингом, уровни сбросов не превышают нормативных значений. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Минэкологию региона. В целом, по области обстановку контролируют все службы, отвечающие за работу гидротехнических сооружений и защиту населения. На пляже Солнечный берег на озере Смолино в Челябинске, превратившемся этим летом, в свалку уберут мусор и выставят спасательный пост. Об этом сообщил глава города Алексей Ложкин, передает пресс-служба Южноуральской столицы. Градоначальник напомнил, что у прошлых арендаторов закончилось разрешение на использование площадки, поэтому они съехали. Ситуацию на пляже мэр назвал непотребной и сказал, что в кратчайшие сроки нужно навести порядок, укрепить теневые навесы и убрать мусор. Пока решается вопрос с новым арендатором, необходимо выставить пост спасателей, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих, подытожил глава города. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» готовы разместить в здании бывшего торгового центра на улице Каслинской в Челябинске. Об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева, пишут региональные СМИ. Данный проект – один из рабочих вариантов по обновлению здания торгового центра и возможности вдохнуть в него новую жизнь. Ранее стало известно, что реализация этой инициативы станет одним из ключевых событий, которые пройдут в Челябинске в статусе культурной столицы России 2027 года. Также в регионе запланированы Уральские индустриальная биеннале, фестиваль «Музыкальное сердце театра» и многое другое. Масштабную программу сейчас активно готовят. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: Челябинске в эти минуты +21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске осадки, Златоусте и Миассе +20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла в Озерске, Кыштыме и Челябинске +22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Егор Крид случайно проболтался о новой девушке. Елену Воробей поздравляют с пополнением в семье, а также расскажу, куда Клава Кока и Дима Масленников отправились в свадебное путешествие. Во время одного из последних стримов Егор Крид потерял бдительность. Музыкант признался, что ходил на свидание в Лос-Анджелесе. Журналисты портала «Супер» быстро провели собственное расследование. Предполагаемой спутницей артиста оказалась 28-летняя немецкая гонщица Лаура Мари Гейслер, которая живет в США. Егор подписан на девушку в соцсетях и активно лайкает ее фото. А недавно Лаура сама подогрела слухи. Она опубликовала снимок с Кридом, где тот изображен со спины. Елена Воробей вызвала переполох в соцсетях, объявив о своем новом почетном статусе. Юмористка обнародовала фото с коляской и заявила, что стала бабушкой и проводит первый отпуск, пока непривычной для себя роли. Оказалось, что малыш родился у сына младшей сестры Воробей, а потому он ей скорее внучатый племянник, но не внук. Впрочем, никто не стал упрекать счастливую актрису в небольшой неточности. Сразу после свадебной церемонии Клава Кока и Дима Масленников не стали задерживаться в Москве и взяли курс через океан. По информации портала «Супер», супруги улетели в Соединенные Штаты, а конечной точкой их путешествия стал Лос-Анджелес. Город, традиционно считающийся одним из самых романтичных направлений для только что поженившихся пар. Уже через пару дней после пышного торжества молодоженов заметили на концерте британского музыканта Эда Ширана. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса, кавер-группа из Екатеринбурга, виновники, музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23:00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске 8 минут и плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Снежинские осадки, Златоусте и Миассе плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла в Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
4: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпеда Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

по случайности остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: школьникам из Златоуста, ехавшим сошедшим с рельса в поезде, выплатят 3 миллиона рублей. И мэр Магнитогорска вошел в топ-10 лучших градоначальников России. На Южном Урале суд взыскал в пользу школьников и их педагогов, ехавших в сошедшем с рельса в поезде Москва-Челябинск, 3 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Напомним, ЧП произошло в апреле этого года в Ульяновской области, недалеко от станции Бряндино Куйбышевской железной дороги сошли с рельсов 7 вагонов состава. Было установлено, что причиной аварии стали дефекты железнодорожного полотна. В числе пассажиров было более 60 детей из Челябинской области, один школьник попал в больницу. Общий размер компенсации составит свыше 3 миллионов рублей. Челябинское танковое училище получило официальную регистрацию. Сведения об учебном заведении внесли в единый госреестр юридических лиц. Адресом указан проспект Победы, 187. Учредителем является Минобороны, а начальником назначен Герой России, участник СВО, гвардии полковник Леонид Рыжов. Напомним, этой весной в правительстве России приняли решение о возрождении Челябинского танкового командного училища. С сентября в ВУЗе начнется обучение по программам высшего и среднего профобразования. Также училище займется научной исследовательской деятельностью в интересах Минобороны. Глава Магнитогорска Сергей Бердников вошел в топ-10 мэров России, заняв 7-ю строчку, сообщают региональные СМИ. Список представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Анализировали работу глав 88 городов страны за июнь-июль этого года. Результаты были получены на основании заочного анкетирования и опросов экспертов из различных профессиональных сфер. Глава Челябинска Алексей Ложкин занял 51-е место. Что касается первой тройки, то лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. На втором и третьем местах глава Казани Ильсур Медшин и мэр Ханты-Мансийска Максим Якшин соответственно. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске осадки, Златоусте и Миассе плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла. В Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

пальцев крепче прижимаю.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске осадки, Златоусте и Миассе плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла в Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем в среду плюс 21-26.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит позволить событиям развиваться в своем темпе. Не каждая победа требует мгновенного рывка. Тельцы. Привычная настойчивость поможет довести до конца дело, которое долго откладывалось. Результат вас удивит. Близнецы. Случайный обмен мнениями подарит идею, которую вы сможете развить во что-то действительно ценное. Раки. Сегодняшний день благоприятен для восстановления внутреннего ресурса. Уделите время своим желаниям. Львы. Ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе людей. Используйте этот день для укрепления доверия. Девы. Звезды советуют взглянуть на привычные обязанности, как на возможность улучшить собственные навыки. Дерзайте. Весы. Неожиданное совпадение поможет найти ответ на вопрос, который давно оставался открытым. Доверьтесь случаю. Скорпионы. Этот день поможет увидеть, насколько важны небольшие ежедневные усилия. Делайте новый шаг. Стрельцы. Любая задача станет возможностью расширить собственные способности. Не избегайте того, чего еще не пробовали. Козероги. Вам полезно отказаться от желания все предусмотреть. Позволяйте событиям просто удивлять. Водолеи. Нестандартное решение возникнет благодаря вашей наблюдательности. Ответ ближе, чем вы предполагали. Рыбы. Спокойное настроение позволит лучше понять собственные стремления. Выбирайте то, что приносит внутреннее удовлетворение.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске пресекли попытку теракта, и вклады жителей региона в банках превысили 1 000 000 000 рублей. На Южном Урале сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который по заданию украинских спецслужб намеревался совершить теракт. Он хранил в тайниках в Челябинске 5 самодельных взрывных устройств и планировал отправить их по почте военнослужащим Министерства обороны. Об этом сообщает портал Polit74.ru. В отношении задержанного завели 18 уголовных дел по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ходе следствия устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности. Вклады жителей Челябинской области превысили 1 триллион рублей, сообщает региональное отделение Банка России. За год рост составил 12%. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в конце июня была 12,76%. Валютных депозитов стало меньше почти на 5%, их доля в общем объеме сбережений менее 3%. ЦБ отметили, что вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на важные цели. По словам экспертов, дальнейшая динамика будет зависеть от изменения ключевой ставки и инфляционных ожиданий граждан. Южный Урал получит федеральную поддержку на развитие кинозалов. Фонд «Кино» подвел итоги конкурсного отбора по нацпроекту «Семья», пишут региональные СМИ. В число 106 победителей попали кинозал «Пионер» Ашинского дворца культуры «Металлург» и зал оздоровительно-образовательного центра «Тайфун» в Еманжелинске. Программа фонда «Кино» поддерживает кинозалы в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Предусмотрено направление средств на безвозвратной основе до 2,5 миллионов рублей на один кинозал. Деньги можно направить на финансовое обеспечение или возмещение расходов, связанных с модернизацией залов. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Снежинские осадки, Златоусте и Миассе плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла в Озерске, Кыштыме, Челябинске плюс 22.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. В Снежинске осадки, Златоусте и Миассе плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 24. Тепла в Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый, элитный, российский, 319 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 15 августа футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Московская торпеда». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Торпедо Москва» в субботу, 15 августа в 15:30. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. КОМУНА 98-0+.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске пресекли попытку теракта, и вклады жителей региона в банках превысили 1 000 000 000 рублей. На Южном Урале сотрудники ФСБ задержали молодого человека, который по заданию украинских спецслужб намеревался совершить теракт. Он хранил в тайниках в Челябинске 5 самодельных взрывных устройств и планировал отправить их по почте военнослужащим Министерства обороны. Об этом сообщает портал Polit74.ru. В отношении задержанного завели 18 уголовных дел по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ходе следствия устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности. Вклады жителей Челябинской области превысили 1 триллион рублей, сообщает региональное отделение Банка России. За год рост составил 12%. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в конце июня была 12,76%. Валютных депозитов стало меньше почти на 5%, их доля в общем объеме сбережений менее 3%. В ЦБ отметили, что вклады помогают защитить деньги от инфляции и накопить на важные цели. По словам экспертов, дальнейшая динамика будет зависеть от изменения ключевой ставки и инфляционных ожиданий граждан. Южный Урал получит федеральную поддержку на развитие кинозалов. Фонд «Кино» подвел итоги конкурсного отбора по нацпроекту «Семья», пишут региональные СМИ. В число 106 победителей попали кинозал «Пионер» Ашинского дворца культуры «Металлург» и зал оздоровительно-образовательного центра «Тайфун» в Еманжелинске. Программа фонда «Кино» поддерживает кинозалы в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Предусмотрено направление средств на безвозвратной основе до 2,5 миллионов рублей на один кинозал. Деньги можно направить на финансовое обеспечение или возмещение расходов, связанных с модернизацией залов. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В среду плюс 21-26.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: как тень. Но я верю в то, что ты увидишь во мне тоже яркий свет.
1: Солнце, цвет добра тут льется. Ты мой воздух, просто что не продается. Солнце, миллион эмоций. Сердце пока мое бьется.

0: друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как данность.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода этой ночи и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В среду плюс 21-26.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит позволить событиям развиваться в своем темпе. Не каждая победа требует мгновенного рывка. Тельцы. Привычная настойчивость поможет довести до конца дело, которое долго откладывалось. Результат вас удивит. Близнецы. Случайный обмен мнениями подарит идею, которую вы сможете развить во что-то действительно ценное. Раки. Сегодняшний день благоприятен для восстановления внутреннего ресурса. Уделите время своим желаниям. Львы. Ваше природное обаяние поможет легко расположить к себе людей. Используйте этот день для укрепления доверия. Девы. Звезды советуют взглянуть на привычные обязанности, как на возможность улучшить собственные навыки. Дерзайте. Весы. Неожиданное совпадение поможет найти ответ на вопрос, который давно оставался открытым. Доверьтесь случаю. Скорпионы. Этот день поможет увидеть, насколько важны небольшие ежедневные усилия. Делайте новый шаг. Стрельцы. Любая задача станет возможностью расширить собственные способности. Не избегайте того, чего еще не пробовали. Козероги. Вам полезно отказаться от желания все предусмотреть. Позволяйте событиям просто удивлять. Водолеи. Нестандартное решение возникнет благодаря вашей наблюдательности. Ответ ближе, чем вы предполагали. Рыбы. Спокойное настроение позволит лучше понять собственные стремления. Выбирайте то, что приносит внутреннее удовлетворение.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в мэрии Челябинска рассказали о борьбе с последствиями ливня в микрорайоне «Твоя привилегия». Южный Урал вошел в десятку регионов по числу кредитных самозапретов. Челябинске продолжают устранять последствия ночного ливня. Работа идет, в частности, в микрорайоне «Твоя привилегия», сообщает мэрия. Сети жилого комплекса не справились с аномальным количеством осадков. Такую оценку дали в администрации. На месте работают специалисты и техника застройщика, управляющие компании и учреждения «Эвис». Ведется откачка воды с придомовых территорий и подвалов в ливневке, а дороги находятся в проезжем состоянии. Ранее сообщалось, что сегодня с 4 часов утра ответственные службы взялись за устранение подтоплений в разных районах южноуральской столицы. Челябинская область заняла 9-е место среди регионов России по числу самозапретов на кредиты. По итогам июля южноуральцы установили чуть более 19 тысяч новых ограничений. Это почти на 2,5% превышает показатель июня, пишет портал Polit74.ru. Ранее сообщалось, что всего с начала введения такого инструмента, то есть с марта прошлого года, самозапреты установили свыше 600 тысяч жителей региона. Затем часть граждан отказалась от этого, и сейчас показатель составляет более 500 000 южноуральцев. Напомним, частичное или полное ограничение устанавливается через портал госуслуг. Например, можно заблокировать только дистанционное оформление займов. Отмечалось, что это является одним из инструментов борьбы с мошенничеством. В Садке комплексно обновили пешеходный маршрут на улице Ленина, связав 5 скверов, школу, кафе и детские площадки. Проект под названием «Галерея скверов» реализован по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке народной программы «Единой России», сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс». В частности, на улице заменили покрытие, установили освещение, скамейки, сделали велопарковки, для детей оборудовали игровой комплекс и скалодром. Территория стала точкой притяжения сад Аткинцев и гостей города. Текслер заверил, что идет дальнейшая работа для того, чтобы каждый муниципалитет региона становился комфортнее и современнее. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночи и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 21-26.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночи и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В среду плюс 21-26.

Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

Ямчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра, не ну а вдруг? Как же где там?

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

кричали громко чайки и не сужали. А причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

осколком идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем не важно. Мой абонентский молчит.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.